Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: тебя в храме не похвалят, полицейским не возьмут!
1: Синагоги обругают, и старушки забьют!
0: Если ты...

Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев! Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры и антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер-стример, и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Делай пушистый стрим, это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер-стример, и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайф-общение включать. Не спрашиваю, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу!

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет, думайте о хорошем. И не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить. И по-любому, ты кому-то нужен тут.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

Diligence to my dad for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм. Ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Блять, как же мне хуёво, парни. А, блядь.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.

я хочу растоптать вас ногами, сапожищ, напевая под нос. Молодежь.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

город сделал.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Зона, и пиздец!
1: Тут Андрей Нога
2: и Борис Пивко,
1: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
2: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
1: Всем блатным!
2: Блатным!
1: Песня!

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Бля, книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Сейчас

0: Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это, сука, Зе-Свитер, это Зе-Свитер, это супер-свитер, это супер-свитер, это...

0: Питер, это Сэс Твиттер, Женя, это Питер.
1: Отлично.
2: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой, он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан.

0: отправляйся на Кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на Кукан.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: пока шевелится! Бей, бей, бей!
1: Пока шевелится!
2: Вот и заебись!
0: Вот так, пацаны, сходим в вагон и на дискотеку! Лучше пивка взял, а завтра, между прочим, на работу идти!

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

блеском. Почитать для самого себя тоже бывает полезно. Пока не оказался в клинике, хорошего застолья всем мужикам, может и полтинникам. Смешарик ждет под елкой новый спиннинг, но под ней лишь дед и подлокотников. И мой пакет потников, который я складывал в лагере и забыл отдать маме на стирку. Все собираюсь.

0: нацвали.
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
2: Так, значит, аккорды первые такие.

0: жить.
1: Если они...
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
3: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
4: Довольно обидные ваши слова, очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова, очень обидные. Что, я каторжный?
5: Е, икс, икс, икс, те, блять, те, тентасю, я. Е, спонвай, мунвай, Николай Чпикичмурай, Ширли Гун, это мунвай, Алифа Санигасоба, мая. Спонвай, мунвай, Николай Чпикичмурай.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабесский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантигу ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал. Вой сернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсу. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentinos barpendos mas esto hay camarlo sin pilingun apura.

0: Короче, стоял в грозу под дождем.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Одно лицо. Да ну и к черту. Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера. Пойдем. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусаю. Будь хоть президент Америки.

не делает мед, только жрет, спит и срет. Очень часто он срет. Превосходный удод, прилетай и лентяя поймай, и сожри на обед его. Пасека, пасека, пасека.

Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Вот так.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бывай!

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Не помню ни одной спокойной минутки. В мыслях у меня умереть бы поскорее. Знаешь зачем? Чтобы быть рядом с ней. И захожу я в ванну, набираю воду, порежу себе вены и попаду к Богу. А ты, отец, сверху внимательно смотри.

Я один иду по улицам темным, душа моя стонет, и шаг очень скромный, слезы пролиты, и в лужах отражения разбитого сердца стал мишенью я.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Хочешь быть стильным? Штатов Соединенных.

0: хочешь быть стильным, хочешь быть стильным.
1: Гляди, с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху, люди идут на войну. Ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника. Сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Хоу.
1: Не гугляй.
0: Хай.
1: Не гугляй.
0: Не умею по-другому.
2: Тигровиль FM. Нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Тоби фреш. Тоби фреш.

0: страниц из-под книг,
1: чтобы знать, что нам делать, как жить.
0: Есть ведь Божий закон ведь, и есть президент.
2: Остальные можно пески добить.
0: Смело, только строгий пост, истинная вера
3: научит вас, подонков, как и сколько жить.
0: Только строгий пост, истинная вера.

Ебать! Ты сильная!

0: поставить.
1: А вам нравится, что миром правит сатана?
0: Миром?
1: Сатана.
0: Нет.
1: Он был ангел, стал сатаной.
0: Нет.
1: А, я знаю это.
0: Миром
1: сатана?
0: Миром не правит сатана.
1: Сатана правит миром.
0: Нет.
1: Ну, я говорю, миром правит сатана.
0: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
1: Сатана сила.
0: Слабак,
1: а
0: он.
1: Слабый.
0: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
1: А ты, я думаю, что он сила еще.
0: Нифига. Человек
1: когда
0: сила.
1: Бог возьмет силу,
0: человек
1: сатана
0: сила.
1: Умрет.
0: Я говорю, человек сила.
1: Вот так.
0: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
1: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
1: Иисус Христос хороший был человек.
0: Ну, Иисус Христос, конечно.
1: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение человека в обществе.
0: Библия это написана была до Иисуса Христа.
1: Нет, он сам.
0: Вы просто историю плохо знаете. Вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписано, что появится Иисус Христос.
1: 3000 лет.
0: Не
1: 3000 лет.
0: 8000.
1: 3000. Нет, все ерунда.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: 5, чтобы девочки оценили и поставили мне лайк. Да, я рэпер, да, я пидорас.
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Да, я рэпер, да, я пидорас.
1: В руки пусти! В руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться. Ханста, я Амахасу. Я Амахасу, блядь.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дигравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Всем привет, друзья! С вами Влад Савельев.

Не веди себя как быдло с девчонкой, ухаживай, уважай. Каждый хочет понимания и ласки, плюс добра желай. Сохрани это чувство в себе, иначе будет пропасть с той единственной, которая отдала тебе свою молодость. В обычной повседневной жизни будь так же адекватна. От этого будет не только другим, но и тебе приятно. Я пишу этот трек, и мне сейчас 35. Не успел оглянуться, и вот уже 45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе

0: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Podfm.ru представляет

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Когда мы летим, блядь!

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Это жесть.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты, я и ты, грязные животные, так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают в зоофильской, бля, программе.

словно кот, хочу блевать прямо на твою кровать. Ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между. Ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе. Ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты и я.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а? Решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно, жопа.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас!

0: делом. Даешь процветание. Я люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Места, и на

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, и мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Горе не беда, пусть мечты уходят навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст, толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, 100 дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни, когда уж взойдет, как со всеми и с тобою

любили. Как же жить нам, как же жить нам всем тогда? Горе не беда, горе не беда. Пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь святая между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст. Тонок нас не выдержит он нас. Друг предаст, любимая продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. По дорогу сходишь, что потом тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни никогда уж не взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: безработная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, нахуй? Ты хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработный!

0: Что ты жене можешь отдать? Что ты своей жене отдашь? А? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я заплачу.

Помогите!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй, блядь, захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину, надо! Вы что, у меня дед убил трех украинцев, в том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь, я тебя в рот ебал и твою семью нахуй! Русские лучше украинцев! Ёбаных украинцев!
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

И успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое.

Говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое.

Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить — нет, хорошо. Завтра выжить — тоже хорошо. Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Все равно, что есть, что было, все равно. Было бы, что есть, что будет, все равно.

0: Растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почке мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

夢に見ろ夜行号はあの頃のままで背の高い草並みに走り去っ

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» хорошее название. Если граждане хорошие, то и оборона...

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
1: Диджей, ебан.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Диджей Ебан.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Акустическая техно. Акустическая техно. И поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти. Какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно.

0: Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Дрова. Дрова. Дрова. Дрова. Ой как. Дрова. Ой как. Дрова. Ой как. Дрова. Ой как. Дрова. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Туп-туп. Тупидо. Туп-туп. Тупидо. Тупой как. Дрова. Тупой как. Дрова. Эко баба Карло ha deciso ad impararlo. Эко баба Карло ha deciso ad impararlo. Эко. Эко, эко, эко, эко, эко, эко, эко, тупой, эко, тупой, эко, тупой, тупой, тупой, тупой, эко, тупой, эко, тупой, эко, тупой, эко, эко, эко, баба Карло ha preso il напильник, эко, баба Карло ha preso il напильник. Ecco Baba Carlo è presa il napilnik. Ecco Baba Carlo è presa, è presa, è presa, è presa, è presa, è presa, è presa, è presa, è presa, zic zic, è presa, zic zic, è presa, zic zic, è presa, zic zic, è presa, zic zic, muzik zic, muzik zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, tupoj kak drava.
1: Извините, товарищи. Псой Короленко.
0: Акустическая техно. Псой Короленко и группа Единый.
1: И группа Единый.
0: Я и Гармоха.
1: Тупой как дрова.
0: Как дрова.
1: Короленко.
0: Да.
1: Стиль лох.
2: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Сука, твою мать!

знай, дуем кокку, пиво пьем. Сука, твою мать, сука, твою мать, пиво пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, продаем, запиваем, продаем. Бля, бля.

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Oh yeah.

ты откуда? Вдруг меня вы спросите. Это где знатки Свердловской области? Пригоним быстро, раз и мы в эфире. Если есть полкуска и хотя бы две сиги. Денджер, блин.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

пройдись по яну с Долгорукова до Пушки. До Маяковки, а после не доползешь. Везде попробовав пивка с соленой сушкой,

Стики, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно. Там у ларька, он здесь совсем недалеко. За эти бабки ваши раки стали раком. А на креветки эти тоже наплевать. В меню есть все, братан, но нету хека с майком. Чё

0: ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Не дыхнуть, не пёрнуть, всё до предела. Затянули все, а хуй ты хотела. Эх, а где же вы, мои нулевые? Мы все будто бы в гробу, но живые. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Не дыхнуть, не пёрнуть, жопа приплы. Эту яму мы себе сами рыли, эти стены мы себе сами клали и тянули лыбы на наебали. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделе К протрезвели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Ни свободы, ни прогресса, пиздосы, лишь сосут страну кровососы. А народ бухает, ждет вакцинации и растет гул полицейских оваций. А народ бухает, ждет вакцинации и растет гул полицейских оваций. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделе покрасинели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Ты клоун, блядь, ёбаный.
1: Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Ты клоун, блядь,
1: ёбаный. Павел Борисович со мной бухает водку, а пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты, пидорасы.
2: Ты, блядь, эти
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это
2: блядь,
1: лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?

Гени, пидорас! Я военком, Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: Артисты, пидорасы.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
0: Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
2: Чекай сообщение.
3: Е! МС Винтин здесь. Это новый трек. Про моего батя. Да, да, у меня есть батя. Да, да, он работает на шахте. Да, да.

0: Он работает.
1: Дигравиль ФМ. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

superstar.

0: Я мужик был.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну чё, народ,
4: бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,
5: сука, твою мать! На пляс, на ван пляс, лишка папирос, сейчас повалась, бля, бля, бля, не отброс, получи ебак, бля, бля, бля, на мой главный вопрос.

0: дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем, пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь, иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф, снюс моя жизнь, снюс in my life.

0: боится.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из мала.
2: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
3: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятикратку любая королева? Это
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: Ген, ну давай расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, игру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: вкусу. Кино в машине, сады и вуники под снюсом. Сидя дома, грушу, чего боюсь? Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс – моя жизнь, снюс – is my life.
1: Ну что, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухтан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже по

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Way too long. Remember when the music just felt so good? I don't know where we went wrong.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Бочка, бас, колбасит соло, колбасер по пояс голый.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

всегда была счастлива. Что же

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
3: А потом опять в эту пресс-хату?
2: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем,

дернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает.

вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.

продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

Валюта, такие оба в неглиже. Блестит на тумбе конвалюта антисочаточных дроже. А Николай бьет Матильду, ебет из дилда и без дилда. А я не буду фильм смотреть. Остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долбятся зело. Порозовело так прикольно, Матильда.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

как животное. На землю лежит неподвижно. Смотрит как животное.

нас смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Куда ты идешь?
3: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

супер-король ебучего мира. Пуля сосит дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не гори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете, об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня

ведь я как кобель, с гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, что у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть приделать 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг, открываю.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Если ты чё хуёвое скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: Если ты чё хуёвое скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь, проверь, ты держи на замке свою сраную пасть, а не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не вздумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

получила ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер дувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан, канди, канди, канди, не капитан, канди. Я не люблю вишневый пирог.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости, но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор. Выдал мою любовь.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
3: Нет,
1: все нормально. Я выдержу.
2: Простаивает мой станок для

0: во дворах, вся зарплата на кармане, надоедает тушку вараны. Это твой лифтный эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор прах и банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о Боже милостивый, все будет делаться ради Бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
4: Наступает праздник арматурной садами, где идут на скранце арматуры и бухие, и срыгая мат, пиздят всех подряд, потому что праздник арматурной садами, и срыгая мат, пиздят всех подряд, потому что праздник арматурной садами. Наступает праздник арматурной садомии. Проститутку на болоте аскеры шинили и не свергли вас.

0: глазами. Кровью залит пол, я ищу рассол. Вспоминай праздник арматурных знамен.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане. На кровавой войне.
1: Не знаешь, что гармония, что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой и
2: эй, мой остров океане, мы войне. Тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Я мужик был. Я подохну.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота.

что жрет без прописки, всех бы нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, непорядок.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Я подохну.
1: Я мужиком подохну.
3: Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это перестройка реет над страной. Сокращение квоты, закрытие.

Масть, это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой ховорым.

мужик, а сиськи, как у Лары Крофт. К медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один. Вай

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень, делай ноги. Улицы меня кидали, пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай, когда я мчусь на своем мустанге. Ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор плейбоя. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь, я твой огнетушитель. Пыш-пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя, я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Сиджер, Аказевс, Дисмейка!
2: Гандон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь. Чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. Я отсосал ему хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, который тебя ебал, блядь, инцесты ебаные.
1: Дисмейка!
3: Перегони меня фейс-флоу. О, порвал вам анус, идите в жопу.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Почтальон Бет.
2: Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день начнется.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеня,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Yeah, yeah. Come on. Yeah, yeah.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Опа. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. Нихуя себе. Опа. Опа. А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном, негром стать, без дела по земле прыгать.

лицемером, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьяны. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром.

0: а может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать. Чёрт негром, негром стать.
1: Ау, ау, ау, беги, беги, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негром.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, you негром. Оу, май бро, you бро.

0: А может просто не грав стать обезьянкой, бабуинщика маленькая, мартышка черненькая. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а медленько.
0: Осуждаю, блядь, осуждаю.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи под Бог, если не лох, танцуй, потяни, злох, Иисус Христос. Молчи, Бог, и не

слышишь, сука, никогда. Нормально пошла. Всю квартиру проникают, Астафура все тут знают. Двигай телом, пацанёна, в храмы Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию ветеранов, против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Ну что, ебашит из колонна. Градус повышаем. Выпиваем, выпиваем. Богохулов опускаем. Героин по вене ставим. На танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад. Двигайся в системе НАТ. Ходи в храм, причащайся. Не стремайся, искупляйся. Поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись.

0: Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Здорово! МСПОК здесь, три, два, раз, начали!

0: пока член не отвалится, я буду дрочить и, конечно же, в баню ходить.
1: Банька, парилка, ё в ней горилка,
2: водка и пивать, он расколбас.
3: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
4: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: мне собаки, гау-гау, гау-гау. Каждая собака знает, что такое означает гау-гау, гау-гау, гау-гау.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Йо-йо-йо, раз-два.

0: дурачки.
1: Погнали отсюда нахуй.
0: Что это? Что за Вася-то вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
0: Че, не продаёте, говорю, блядь.

0: прикольно Человеком-пауком.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет верёс, раз верю в трёхрубую.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь. Как Маша у мертвия из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит и

0: Это о творчестве.
1: Ты страшен, Михай.
2: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

Это я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что ты одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема, такая блатная, бля. На, поебалу, за модные шмотки. Ты чё, сука, умный, бля, на, хули дернулся. Я, бля, таких, как ты, пиздил, бля, с измольства. Из-за таких, как ты, я, бля, ёбнулся.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день. Бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло. Наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

100 и даже 200, и, конечно, 300 лет. Все наденут шапки Фомас поголовно на земле. Людям свойственно такое, жить без шапок нам нельзя. Но за шапки я

кибернетика и атом не заменят никогда самых лучших в мире шапок, а без шапок всем беда. Невозможно жить без крыльев, без волнения в крови.

0: Мы ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, остановка Димитрова, под магазином «Эколаз». Телефон 247-47-72.
1: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по добру, по хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и несбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
3: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
2: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на моты, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Где же ты, где звездочка? Где же ты, где искорка малая? Где же ты, где чувство глубокое?

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Так и скажем. Хую-ю. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю. Так и скажем. Хую-ю.

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: 7.

Каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослен, солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки,

0: кайфово. Похуй так-то, ака вот так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: тапок, меняется лицо. Песня начинается, Аврама, бля, Руссо. Воу-воу, воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю. А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
1: Алло, это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Yeah!

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Побольше денег.
1: Да. И я взял под гитару, начал песни петь,
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

такая была.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

дому соседей, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. Нет, и вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули на руку.

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгребал. Oh!

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль, по пьяни не играть.

тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Её я в карты проебал. Да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Всё, я хлопнул и погнал.

читал «Атом Сики Сумли». Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп.

0: Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондома контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
2: скидываю зигу.
1: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
2: Кинг-Крим.
1: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я Синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
3: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

забрал дандриков у укола. Хуй стоит, как кол. Ставит мне двойку, я выебал ее за это в пятерке. Хуй натер, она вытерла сгущенку. Болит мошонка, ломоть не может писать, только сосать. Переключает канал и вытер анал. Прострелил колено, булка болит.

0: манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально. На писюне прыщ.

Диману рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минуса сами, а шныри их пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой гоняю в угол. Ебал говна, то бишь на свае, привет, зая. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром.

тебе говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой тебе в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал убах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня. Потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в эти грязных фантазии плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел, мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках, а любовь говно, получай в пыль.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Йоу! МС Бентли!
2: И МС Торрента!
3: И МС Крэс!
4: И МС Игоря!
2: Йоу, мэн, раз-два-раз-два, и поехали!
3: Мы качаем рэп! Это наш рэп! Йоу! Мы поем рэп про Данила! Моего врага! Йоу! И мой враг тоже! Данил, будешь драться еще раз, получишь от нас в глаз. Здесь Бентли, я делаю хип-хоп с друзьями, и нас тут четверо, и говорим Данилу, отвали. Еще раз получи от нас глаз. Потом этот трек, слушай, в плее после рэперской кучи. Лучше присядь на карты, слушай дядю Бентли, и будешь крутым. Ты дерьмо.

0: Отстранитесь, а то сейчас получишь в глаз. Данил, последний раз ты получишь в глаз.
1: Мы делаем лучший хоп с друзьями, пробная запись у нас с пацанами. Данил, ты читаешь не с нами, и даже не с другими пацанами. А мы с девчонками улетим на Майами, а ваши девчонки останутся с вами. Ну мы в натуре новенькие в рэпе, в этом крутом авторитете. Мы еще не знаем свой класс, так что ты не обсирай нас, а то точно запортачим твой глаз. Мы делаем лучший хип-хоп с друзьями, и жаль, что мы не можем отправить вас в деревню в первый класс.

0: Чтобы выиграть меня, тебе надо взять ручку и тетрадь и заново все начинать. Чтобы выиграть этот трек, тебе надо писать и писать. Слышь, говно, попробуй меня перечитать. И узнаешь, как я зачитаю свой трек. Я позорю тебя, и ты будешь ко мне. Ты читаешь не по-рэперски. Я закончу свой мир, я закончу свой рай. Я закончу этот трек и пройду в финал. Вы оцените мой трек, что Данил фуфло. Ты последний раз получишь глаз.
1: В этот раз мы дадим тебе в глаз, в тот раз мы не дали тебе в глаз. Потому что мы класс, но мы не просто класс. Мы супер класс, а ты, Данил, ты далеко не Атас. И даже не супер класс, но мы знаем одно, что ты длинное фуфло. И не только длинное фуфло, и все чмо, и все чмыри горят в огне. Моя группа Феодал. Я злой!
2: Вам читала группа Феодал. Эй-ё, эй-ё.
1: Ты больше не найдешь, как я.
0: Я закончил свой рэп, я закончил свой рэп, я закончил свой рэп. Это была группа Феодал.
3: Мы закончили свой трек!
1: Здесь были MC Bentley
0: и MC Торрента,
1: MC Крэс
4: и MC Игорян.
1: Тут были Феодал.

0: Блядь, блядь, сука, блядь.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ветер захлебнуться в собственной блевотине. А в жизни он брал целочку за еду и рюмки водки. Все суть рока в этом.

0: говорит Тибой. Тибой у микрофона. Это фристайл. Тибой с тобой. Тибой с тобой.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Curl Addict Productions.

0: This is the kind of girl.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

лесу, который

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным, я сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Без хорошего пера не жил на воле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты сдавали сами, а фраер твой на Жигуле фасон ломая, твой лефартус.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Что ты за мать?

там. За ласковое слово тарелку щей тебе.

Ну что ты за мать? Пел пророк Самбо. Самбой. Прекрасно.

0: Человек просто умер. Он просто упал.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
1: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
0: Ни один не нажал!
1: Ни один не прожал!
0: Я попал?
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Ринат Хаматович Улпан, Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Кубайдульна Софи, Ринат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ринат Хаматович Улпан.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию.

0: мемы и желание купить старый системник.
1: Больше никаких драк, только рэп.
2: Колбастер,
3: сосистер,
2: лейкопластер.

0: грандмастер.
1: Сосистер.
2: Колбастер.
3: Грандмастер.
4: Гроссмейстер.
0: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
2: Колбастер.
1: Сосистер.
2: Лейкопластер.
0: Мама, я грандмастер.
3: Грандмастер.
0: Грандмастер.
3: Грандмастер.
1: Лейкопластер.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна. На

Лишь только нормальные парни концерт мой нахуй проебут. От баб своих нахуй съебутся и сразу нормально бухнут. Лишь только нормальные парни накатят за Русь 1000 грамм. Ты слышишь, нормальные парни уже собрались по дворам. На их уебанских тусовках по псаму такие торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса пидорасы торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутках.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой. Пусть собираются все.

Ага. Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

Вокруг тебя я

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Отойдите, пожалуйста, а то не видно. Отойди, отойди, в Ютубе нельзя, людям.

тихо закрой глаза и растворится в безоблачной мгле. Она ему не нужна, чтоб убедиться в себе. Он только сможет ее попросить, она не может ему повсиять. Под сердцем верно хранить свинца немую печать. Ать!

горит, убийца плачет, но он не смог поступить иначе, прольется кровь.

0: он умрет.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Давай. Дорогой. Давай.

дорогой. Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли, и на все

экспертов на природе. На воздухе, в поляне, в огороде. Как бывает приятно на природе, на воздухе, в поляне, в огороде. Развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров, венок не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

Улыбки рожают круги, как круто сдирать с шубра. Как хочется кричать «Ура!» И что только мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины, слюнки текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, и свинины, и баранины, слюнки текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Йоу, 11, а? 11, а? Ебать. 11, а? Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих

0: I don't like у твоей тёлки хер длинный. I don't like нига, блять, I don't like.
1: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Рублюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

потерял значок любимый. Жизнь моя дерьмо тупое, ведь я самый руни. Эмо, эмо, эмо, пидорская чёлка. Эмо, эмо, эмо.

Сексуалы, грязные скоты! Гордость нашей нации, ждет она не рай! Гейскин, скорее рачком вставай! Гейскин, ёбарь-террорист!

0: Кейскин, шапки не пройдут. Кейскин, Кейскин, ёбрь террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Кейскин, Кейскин, достает гандон. Шесть без остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым кейскинам! Кейскин, Кейскин!

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Наградил, ты не слышишь, пошел сюда.

разберется, твой нож разберется, твой нож разберется, твой нож разберется, интернационалисты шоу-бизнес.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Я учусь здесь

Для сварки в мастерских отыскали место. Для практических занятий тренажер купили. На занятия все бегут покурить.

никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

когда они прут, берут пример с козла. Это я имею в хорошем смысле, то, что они не ищут ничего в коромысле, пытаются добиться всего сами. Это же татары, а не сусары.

0: Шушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет привора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. На долбеке только заказывать, да. Это принципиально.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Мансома мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

хочется играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

все, что нами управляет. Время — это тот мир, который меня ставит. Время — это истины, которыми нас травят. Я решил, я жив, либо жить. Я решил, я жив, либо жить. Я решил, я жив, либо жить. Я решил, я жив, либо жить. Я не жил, не жив, не буду жить. Я не жил, не жив, не буду жить.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: остановился. Капкан попал, я слышу голос твой. И вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и сорим. Но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время

0: совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. Я решил сочинить рэп и сочинил рэп свой. Называется «Крыса». На свете крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало и разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу, но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обман. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.

собачьи мозги, пурпурные мозги, петушиные мозги, и масляная головушка, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки, и носки. И боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все. Это еще не все.

средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли из носу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и басё, и дадасё, и всё, это еще не все. А вот извольте-ка посмотреть на этот остров, где все он есть. И Ахафис, Эликсу, Эдмундычу, Дзержинскому, и гимны Леониду, или чуть не Дзержинскому, и новый Орбит, и старый Арбат, и тройная защита для всех ребят, и мяс

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

А чё ты всё ноешь, ущербный придурок? Соси своё пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало, что скоро от радости лопнет ебало. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли.

Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня обшмонала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня за все оштрафовали. Хочу жить всегда с номерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт. Но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто сдаст. Потому что концы раньше срока он даст. И ща ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. Ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

пидорас. И я в районе солнечном живу, и я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень,

0: пидорас!
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Я переступлю.

Пройдут дожди, жди меня, жди, когда пройдут дожди, жди меня, жди, вот и все.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Мегабах, мой рэп это припад, и после курения пять.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горчит, как кишак. И как горчит, как кишак.
2: Я мужик был, я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

И почему рулетку смерти называют русский? Russian bot готов играть за American Dream. Немерен экшен по-любому, немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск, и еще поможем. На спецэффекты до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. Если заварить, то крутая будет каша. Весь город будет нашим. Не станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, и ты жмешь на ноту Liberty City. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись. Там это не тут, Казано странит братва. Рублевка не Голливуд, Москва не Москва. Это же не водка, а

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Нет у СС ни сна, ни дня, где

Грати народе, чем масы свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в лужу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джава Щек. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я...

0: бомжом.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Мы сами не жили и вам не дадим.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Там.

0: крепко. Конь на трубе
1: играет.
0: Там здоровый этот Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать, покушать, покушать.
2: Ну не надо, но не столько.
0: Нафиг хлеб, браток, покушать. Хочешь, я нажру? Прати.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Они прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дано.

0: Никогда не верь любви. За собой она поманит, посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала, как чужую машину девятку я угнала у всех на виду.

0: поделиться. Я ждала тебя, так ждала, ты мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут криминального?
1: Отлично.
2: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой, боров на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, вести пулями каждый день, и не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой, Валерочка, я пожилой, старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэп

гангстер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо отдыхаю, мне тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью оболонь, и я отдыхаю, нихуево на

0: трогают и отдыхают, бухают. Львовская 17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй. Я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора. На приоры по районам развезу я тёлок. А потом их отъебу где-нибудь дома. Пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать. Я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Диджей Бибасос.
2: Сегодня
1: хову насрал.
2: И завтра
1: хову насру. Лавандос на пас. Засрал его барабан. Пылает адский замес.
2: Связано с
1: поле чудес.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: В майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили

0: Автопас. Белпророк Санбой.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Мне похуй нахуй на Чеберлитаху, хуярю в пердё в багажнике гарнетомён. Мне похуй нахуй любую затарахаю на Чеберлитаху и башу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй на Чеберлитаху, хуярю в пердё в багажнике гарнетомён.
2: Узбеке похуй нахуй Чеберек захаваю на Чеберлитаху, ебашу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй на Чеберлитаху.

0: слегка приоткрыла кошки, yeah. крикнул ей в сторону. Шайтанка, блядь, тебе чебрек жарит или манты крути. Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлек таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

Бьет в голову, пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху, хуяру в пердю в багажнике гарнатомил. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю, на чеверлек таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Looks like fucking piss.

0: cesspiss!
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

придет, все ты поймешь. Панки сосут, все мы всегда попса заебись.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
1: Держи, держи.
2: Ну, что ты хочешь сказать,
1: блядь? Да, да,
2: а?
1: Да.
2: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
1: А я хочу здесь
2: быть. Я не хочу.
1: А я буду здесь.
2: Ты не будешь говорить?
1: Буду говорить.

Это кто идет такой? Очень сильно непростой. Это кто идет такой? С бородой. Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить. Не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал? Нахую тебя видал?

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл? Все пиздец.
2: Ёбаный ты в рот!
1: Обмудок! Пидор гнойный! Жри, свинец! Шагом марш отсюда, нахуй! Все, что я могу сказать. А, ты сделал это, круто. А теперь иди сосать.
3: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
4: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Он жалок зеленый такой сексуальный. Жалок. Сумно так оно свой неизменный. Айнану кетия. Пиздец, да оно свой жалок. Нихуя себе жалок. Зеленый героин, да жалок.

заебись. Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил был. Чисти, чисти, сука. Вот как. Чисти. Давай. Чисти. Говно. Чисти. Да, у тебя получается классно. Давай.

братишка.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, но хоть что-то да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев, пидорасы были греки. А троянцы, пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод.

0: фибло!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

холодная война. Время как вода.

только это праздник, все это пизду, ведь только это праздник, все это пизду, ведь только это праздник, все это пизду, типовые бараки черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни, страшная поебень, поебень, поебень, ведь только это праздник, все это пизду, ведь только это праздник, все это пизду, ведь только это праздник, все это пизду, ах, ведь только это праздник, все это пизду.

фамилию тумеры превращаясь в топливо и игрушки, химикаты и нефть. Расходы производства мазолей, погоны вижу ширится, растет цикадемическая армия. Ведь только это праздник, все летит в пизду. Ведь только это праздник, все летит в пизду. А ведь только это праздник, все летит в пизду.

0: блядь, суки.
1: Я иду сейчас.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.

0: топлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

таких, мой друг, кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

зрелище и хлеб. А солдатский рэп — это чисто поеблу, никаких панчей, просто тупо поеблу, никаких йоу-йоу, просто

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе. Не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность духу, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо. Так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так опостыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом. Сейчас ты отпусти меня, я все тебе прощу. Я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те проспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино, на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу, и из церкви украла свечу.
1: А я две.
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным сука. Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчу как раз.
1: Православным Бог не указ.
0: А есть президент, я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старый его.
0: Это не как я праведниц, нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с Владыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.
1: Сказал Бог до вечера как раз.
0: Православный Бог не указ.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлил. Его воспитатель, товарищ Бабурин, отвел в детскую комнату милиции. Примите чумазово, после чего к из колонии чувак не вылазил. 15 лет убил бомжа, и на малолетке был жестоко в туза наказан. Наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
2: Брат мой.
1: Я прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным дугом. Вылезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтовит, часть строчил, хоть они под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чистый. Ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. На подтанцовках женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
2: Ебущий нахуй.
1: Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый гарем. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок и не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хранцает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры-гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
2: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Я бы даже сказал рэпчик, сука.
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: не жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто захуй, обожрёшься дерьма.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну.

месте пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.

0: Атака 45-7.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Конечно, да, конечно, да, конечно!

0: хуйло!
1: Богомерзкое хуйло!
0: Он на всех же бережет!
1: Ради нас на смерть пойдет!
0: Не смей говно роптать!
2: Должен ты ему внимать!
0: Покрестись и поклонись!
1: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
0: От бандеров нас спасет!
2: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
0: Они смотрятся на него! Косорылое хуйло! Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали!
2: Ты не смей говно роптать!
0: Чтоб сказала твоя мать! Ему в ноги повали!
3: Еще будет заебись!
1: Он нас всех переживет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Когда не Энгель спасет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Этих крещеных разобьет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
0: Не так классных разорвет!

0: Президент!
1: Он всех переживет!

0: Шептел.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

That's because your troubles are all gone.

делал бас, а под страйк писал хардбас. Ты под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Кто-то со мной на самом деле очень круто.

Мы видели, подъехал 24-й, катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я банкир, у меня маленький хуй.

Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, вышел утром посрать. Волосы к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите, все я. Этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль за ее вонючий срак и совместил вонючий листояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тварью, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.

днем поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти,

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

На наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на все

Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все я сказал себе сейчас. Это на наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.

нашу и чебрах рух наш.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Главное, чтобы, блин, на душе было заебись.
2: Ладно, Сантура хорошая.

0: хуйни.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Хватит хватать меня за жопу!

я ел не просто.

0: Тетя и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

не будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Come on, Влад Савельев in the house. Поехали. GTA 5. Да не, сука, просто 5, бля. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевани, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блять. Походу, братан, ты не согласен со мной. Чувак, да у тебя что-то не то с головой. GTA это наше все. И мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Come on. Everybody, ёпта.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

записаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мест.

Сонье безверебре, живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед, ПКЧП, ПП.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране, вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, палил культ личности моей. Гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Гекачи-пе-пе-пе. Пел пророк Сан-Бой. Фу, хорошо.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Типа написано.

найдется любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто блять смог.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасайся. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы вер-кантри. Но вот нам, блядь, повезло. Мы в пар. Пошли, бухнули, было охуенно всем там нам. Веселый металл и рок. Играли мы, и каждый отрывался, кто как мог. Yeah!

0: пацанами мы орем. Запаслись, а мы бухлом. Что еще для счастья надо нам? Мы все найдем. Мы в Беркантри. Всегда тут все путем. Yeah, motherfucker. Бар. Пиздатый бар. Гитары, барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет, пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки. Хорош уже.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Как

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
1: Я поднимаю свою рюмку с ебаным пивом, и я купаюсь в фонтане. ЗВДВ! Я ВДВшник рота подавусима. Я ВДВ! У меня розовая берета. Я из ВДВ подали нахуй. ЗВДВ! Я поднимаю рюмку пива. ЗВДВ! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а я ВДВ, блять, ЗВДВ! Я поднимаю ебаную кружку пива, блять.

0: я купаюсь в фонтане, потому что рота 228, рота 228, ВДВ батальон, за ВДВ, за ВДВ. Я поднимаю бокалы этого пива, блять, я купаюсь в фонтане, рота 228, оп, за ВДВ, за ВДВ, блять, за ВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блядь, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане. Фонтане. За ВДВ, сука. За ВДВ, блядь. За ВДВ, блядь. За ВДВ, сука, блядь. ВДВ!
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

круг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и веном закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу.

0: тебя купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен не спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Ведь лишь тобою болен, лишь тобою болен я. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Яга, яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, пахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выебала ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

0: Дед Мороз обещал снег и новогоднее настроение. В итоге 10-дневный запой и геморроя обострение. Плюс желудки и сварение. Запивал шампанским пельмени. Заплевал новогоднюю ель, протухло оливье, намазал икру на варенье. Вот подошел к концу год, пора подводить итоги. Вокруг пожелтевший снег, еле волочу ноги. Дороги, дороги, прочь невзгоды и тревоги. За праздничным столом бухие диалоги. С мятой туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул ширинку, начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяный танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринги. Пасеньки без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот мы его ебали. Сосульки падают с крыш у прохожих над головами. Страшнее гуков в Вьетнаме. Вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, полторашки кислого пива. А вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псины, чья-то кровь или кончина. Ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души. Отпиздили соседа, покурили анаши. Нахуярились водяры, заблевали, блядь, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму, поэтому сам своей жизнью правлю, и у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающих действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, они внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут пять до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты

парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту.

как умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам,

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену вывожу.

0: Так.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек. Как пельмешек безликий. Долговой вещмешок. Хуярил синий дым. Исполнял ашок. Я показывал ей пенис в скверике. Зазывал ее на берег. Но тебе хуй кто поверит. Если пацана отъебать, он станет беременным. Или хотя бы с тонким намеком. Хуярить по селу далекому. На левом берегу реки Урала.

0: у нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов прусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалией нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжулку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий грипп. Тщательно отмывал мой этаж Гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хуля, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утраю. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
2: Дигравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы...

розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.

чел, не будет такого. Это я говорю, соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки, от Россиюшки, блять, уберите вы руки, пацаны, правда.

0: возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я ж повесны. На-на-на. Весна придет, чтоб подарить любовь. Весна разбудит нас, весна согреет кровь. И кое-что еще согреет нас. Вот этот глаз, вот этот час. И героин весной согреет нас. Вот этот глаз, да будет час. Най-на-на.

0: смешно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Открываем на

откровенным и кончаю прямо в зал. Бустер с пола все слезал. Словно вудуш на Урусе, я на оргию ворвусь, а ты готовь свое очко и вставай скорее рачком. Эй, Генсуха, ах ты шлюха, я ебал тебя в два уха, а потом Кори МС говорил, давай соси. Спят у входа бизнесмены, мы ебемся как спортсмены, это стримерский замес, сперма льется прямо в эс.

Право слово, мы тогда устроим пати, прям на тряпках, как у бати. Эвилон поест говнище, ему стинтик в рот надрищет. Его кал размешан членом Т2Х2 равномерно. Это будет просто жесть. Дайте деду пи доесть. Словно

люблю я русский стриминг, обожаю нежный риминг, мне по кайфу время крыс, я отпетый пиздолиз. Я хочу, чтобы братишкин надрочил мне мою шишку, чтобы мы ворвались топы, свинопасов трахнув попы. А генсуха пускай смотрит, настроение не портит, до нее дойдет черед, пусть подмоется, пойдет.

Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Друг мой детства, много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

самый корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно мы с корешком, с корешком, с корешком, с моим корешком.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а за тебя совсем забыл. И вот через

Меченое место, а тут девчонки идут с пары походу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а может даже замуж выйти, блять, я ей купил цветов.

трубку, но я подумал то, что ты обиделся, и звоню твоей маме, а мама говорит, его нет живых, и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве, а братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды, его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я на твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, отомщу. Yeah.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда. Уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты. Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет. Ищу дальше, прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, куда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с нею глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, где...

найдешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда, ведь я уведу тебя навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня, где ты и я, туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня, туда.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Yeah.

0: летом отдыхать.
1: Хули расселись, так никто и не нальет девушку.
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.

0: Пусть лучше папа зимой летом работает. Спасибо.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Летом я люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

На зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все на хую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодъебну по сральнику. А начальство все гнидое зверье. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить, есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику, по ебальнику, а по ебальнику.

Я в Доту никогда не играл, и в WoW я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал, и мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложится время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложится время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, чтоб выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби, может уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде, будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости, но на сходках с крипером сильно не шутишь.

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложится время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложится время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
3: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это...

собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
3: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Show my show.

0: должны сдохнуть!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Я буду. Молдавский модник развивается.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей,

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: хорошим твоем всегда.
1: Милый мой под рябиной крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибала выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и разбивает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да-то Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: М-Спок здесь, да. Трек про анонизм. Да. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: вниз, вверх, вниз. Сперма льется на карниз. Но у кого в трусах пусто, лишены этого чувства. Лучший способ расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай быстрей порнуху. Если не встает у тебя непруха, дрочат все не просто так. Подрочи, и ты же в такт. В такт этой музыки.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Но я топором рубил, махом-любком рубил с плеча. Я себе трею нанести, хотел бы лучше хохоча. Под пару щепки вверх летят, колбу испарен.

Хрящ от модели, отдыхать, чтобы тем прямо хорош, подтекет топор,

сюда осталось, сколько нас держите, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой, и с нутринком летит топор. Проходят годы, очередной, по симметрический набор.

0: всячески и кучу старого говна.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

кровь уходит репетно. Железного я есть сын.

Что-то случилось этой весною, а что-то случилось а с ней со мною, и все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется рядом, а те же глаза. А кажется, надо что-то сказать, и все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

тихо плачет у окна. О, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая, о, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. Здравствуйте. О, тихо плачет у окна, о, женщина красивая, о, жизнь идет, ты все одна. О, доля несчастливая, о, что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, ты так хочешь быть счастливой. О, да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь. О, слезы льешь, красавица, о, ты так хочешь быть счастливой. О, да.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
2: Отдай штангу, сука!
1: Что?

Ну,

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

0: мне права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова, ты была не права, когда мне не дала, ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова, ты была не права, когда мне не дала, ты была не права, когда мне не дала.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто ну самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Хочешь веселиться,
3: бодриться,
2: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать потирать.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Эно, две, три, сто. Честит праздник на всички, всички на дансинга. А сега? Ека манга, тепала манга, тепушта манга, леле стар манга. Aki tuk je dolarja, aki tuk je evra, aki tuk je Porsche,

0: Ожды, ожды, ожды, ожды. Оу, бэйби, страшно сидеть. Страшно сидеть. Катя, си ключом эту буршету и бэй по борзу, бэй, бэй. Страшно сидеть. Край.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: еще пизды был. Я лично никогда не скажу водке до свидания.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем. Запись.

не застрелили себя дебила. Поскользнулся в душе я, зацепился за полку, расхуярю череп, а хули в нем толку? Я солдат, черный цейлонский канди.

0: Морковки. Преобразованные шнуровки. Кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке. Кроссовки как морковки. Лучшая обновка.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Влад Савельев. Камон. Майнкрафт. Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Камон. Савельич in the house. Майнкрафт.
3: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Ха-ха-ха-ха-ха. Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

на небесах, да. А пожелай ты мне духа не пера, да. А пожелай ты мне духа не пера, да. А пожелай ты мне духа не пера.

Earth, rain, water, mountains, and ice.

0: Девчонки, раздевайтесь, с парнями поебайтесь, как много пива водки, сейчас пухнем. Пухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем, друг друга обкончаем. Давайте развлекаться, сейчас пухнем. Пиздато и прикольно, немножечко отстойно, но это мы поправим, сейчас пухнем. Эй, оу, пухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем, немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах, девчонки поебутся, парнями поебутся, сейчас пухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас пухнем. Пухнем. Пухнем. Эй, оу. Пухнем. Эй, оу. Пухнем.
1: Гигравиль ФМ.

0: первая хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас до хуевой кислоты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидорас
0: вредитель.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Меня радует...

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавом.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

аферизм, Гочи Стинер. Аферист, Гочи Стинер Крисмас. Рулан, эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да факера пристинзес. Стинда плиси гочи, ока крези мига. Уасабе по гочи, ото пристинни гласа на джи кокаина. Юсил ту прис. Фристайл мюзик, той стены не будет, как маленький ключик. Он дружит классно, битву берет в руки, как классный Доротанос. Уэртен и прочее, мама грация, прего, черепапа, Луиджи, Кюра, Бетти, Кюниды, показать, а плейсил дизруцу, кумит.

0: тебя, аферист!
1: Да, это группа твоя.
0: 05 вызывает тебя под музыку кипопорока. Это паспоя, лакированная. Она так греем дышит, папир из нет. Воняет до сорта у тебя, когда мой голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50 славе, говорю тебе, пригласил меня сюда. Эй, да, ты догони меня с самого утра, 5:25. Кау, кау, кау, кау, кау. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример. Но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать. Кала-кала, бьется самба, утро набито, так туха, обосмутай, прошу, парнишка, да. На районе уважали тебя, закрывая глаза, горькие слезы у меня на щеках. Распишите на тетрадке, я получу билет на концерт, я
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

Вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Hello, ladies. I'm the best.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: А, подожди. Supersonic drone should hit you in just a few seconds.

0: Я люблю брат! Я люблю хэви метал!
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо, на раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные, а заткнись здесь, вы тупые. Мы взываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так, уже проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим, мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно, любит каждый, потягаться не может даже, бро, лично. На вас как-то все равно, но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, МС Скелет, я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет, вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стрелять, да. Я всегда с вами луком, никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Вы будете все гореть, ваш скелет лучше, я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему убивать, взять мясо. Но он тоже прям ни за что. Вот, потягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.